0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: the blues.
1: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1850 году калифорнийский торговец Леви Страус выпустил свои первые джинсы. Штаны для золотоискателей, которые тогда, кстати, имели кирпично-коричневый цвет. Те джинсы скорее напоминали рабочий полукомбинезон, имели здоровенные карманы и держались на лямочках-подтяжках. Особенностью этих джинс были накладки на коленях из того же брезента, так как золотоискатели очень много времени проводили, перемещаясь на карачках. Коричневый брезент был очень практичен и прочен. Однако его запасы быстро иссякли, а останавливать торговлю было никак нельзя. Рынок бы тут же перехватили конкуренты. Леви Страус срочно стал искать замену, и тут ему привлекла партия генуэзской парусины, которая называлась «Женовезе». К удивлению Страуса, народ стал покупать синие штаны с большей охотой, и даже стали высказывать люди пожелания несколько изменить фасон, сделав комбез менее мешковатым. К достоинствам новой ткани отнесли и то, что к ней менее прилипала всякая грязь, и были эти штаны тогда достаточно дешевы. Стоили они только $1. Для сравнения, бутылка виски стоила $0.50, а бифштекс всего лишь 25 центов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Radio, Radio Best.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события. Там съездить на байк-фестиваль какой-нибудь, да? Или человек приезжает из какого-то далекого города и на неделю сюда и хочет здесь покататься, там, посмотреть красоты города. То есть это под какие-то задачи. Ну, нет такого, как, знаете, квартиру сдают там по 20 лет, одну и ту же квартиру. Хотя, наверное, вам было бы неплохо, да?
2: С посуточной оплатой сдать на 20 лет я был бы не против. Но вообще совершенно справедливо в том, Александр, вот все, что вы описали, оно присутствует. Во-первых, люди приезжают в гости. Точнее, люди просто приезжают погулять в Питере. Да, они мотоциклисты, летом тепло, классно, красиво. Поездить, покататься, посмотреть, мимо пробок, по ночному городу раз. Люди приезжают кому-то в гости. Если они мотоциклисты, у нас вот уже даже есть такие знакомства, да, люди, которых мы перевозим. Мы сейчас пытаемся тоже, как говорится, нести в массы, в том числе через клиентов, что вот появляется новая услуга. И действительно, у человека есть мотоцикл. Он говорит, ко мне приезжают гости, они хотят покататься, а мотоцикл у нас один. Поэтому это вот решение для того, чтобы как-то принять гостей в Питере и не на машине поездить, не на метро, да, вот вместе там какие-то путешествия по городу и по области устроить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your lifestyle.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
8: Блюз на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: прямо несусь сбоку, если
1: косо. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. Я Наталья Луковникова. Сегодня немного поездок по Тверской области. И иногда так бывает, что вместо руин и заброшек встречаешь что-то, что реставрируется и восстанавливается. И сегодня именно такой рассказ, что особенно приятно. Итак, церковь Успения Пресвятой Богородицы или Успенская церковь в селе Иванище Старицкого района Тверской области. Это, во-первых, памятник архитектуры федерального значения. Она построена в 1534-1542 годах. И, кроме того, это один из древнейших в области каменных храмов. Но обо всем по порядку. В 1530-х годах Иван Поджогин, вельможа, которому принадлежало и село Иванище, основал здесь монастырь мужской. Почему он это сделал? Данных нет. Есть красивая легенда о том, что мучим он был бесом, змеем, и именно в этом месте ему вдруг почему-то стало легче во время сна, ну и вот решил он таким образом это место отблагодарить. А храм был собором, при этом монастыре. А у Ивана Поджогина была еще кличка Шигона, и он был сподвижником царя Василия III. Кстати, под конец жизни этого государя он был одним из самых близких к нему людей. Ну а далее он попал в опалу после смерти своих покровителей Василия III и его вдовы регенши Елены Глинской. Он уехал сначала в свои владения, и говорят, что в государственных документах его имя упоминается последний раз в мае 1539 года. Где-то ему было около 60 лет в это время. И строительство каменного храма, конечно, к этому времени уже наверняка закончилось или как минимум подходило к концу. Ну, немножко поговорим еще о нем. Как это неудивительно, он принял постриг в Волоцком монастыре с именем инока Ионы. И позже приняла монашество его жена Анна с именем Анисия. После пострижения удаления в монастырь он прожил достаточно недолго, умер в 1542 году и оставил завещание, по которому к Иванишинскому монастырю отходили обширные земли с селами и крупная сумма денег и утварь и прочие запасы. Но, видимо, за это благодарность здесь же при храме в Иваниших его и похоронили. Ну, теперь о самом храме. Говорят, что это уникальный образец московского зодчества XVI века, редкий пример трехглавого храма, сложенный из кирпича с белокаменными деталями. Уже в XVIII веке к нему пристроили трапезную и колокольню. Но вот про то, что не только в советское время упраздняли и меняли церковную жизнь, в 1764 году в соответствии с указом Екатерины II, одобренной синодом, началась секуляризация монастырских и церковных земель, и сначала Иванишский монастырь упразднили в числе многих других, и, кроме того, лишили его всех владений, а следовательно и доходов, а собор превратился в обычную приходскую церковь. Уже в советское время, тоже, как это ни странно, был большой ремонт еще не закрытого храма где-то в 1928 году, о чем свидетельствуют две надписи, сделанные масляной краской на откосах над гробницей как раз Ивана Поджогина. А уже в 1939 году храм был закрыт и использовался под хозяйственные нужды. Долгое время он использовался как склад зерна, а потом просто стоял без кровли и начал, конечно же, разрушаться. Последний сельский иерей Василий Верзин, потомственный священник, был отослан в Старицу. В войну церковь служила местным жителям укрытием при обстрелах села и бомбежках. И разорение храма продолжили оккупировавшие село фашисты. Они выломали полы, сломали остатки иконостасов и использовали все это дело на дрова. Кроме того, во время оккупации и большинство домов в Иванишах и окрестных деревнях было разрушено и сожжено. Поэтому, когда село освободили от места немцев, местные жители первым делом тоже начали храм дальше разбирать на кирпич и разбирать церковную ограду, потому что не было другого строительного материала, и ограды с башнями оказались наиболее удобными, чтобы их разобрать на кирпич, из которого складывать, например, печи. И далее Успенская церковь вновь превратилась в зернохранилище. к ней уже с юга и запада пристроили не пределы, а большие деревянные сараи, где молотили зерно, и ремонтов в самой церкви в это время, конечно, никаких не было. Поэтому здание оставалось открытым и постепенно ветшало. Протекали кровли, трескались своды и разрушались купола. Где-то в середине 1960-х годов, в общем-то, данный памятник федерального значения был в аварийном состоянии. И вот тогда, где-то с 1969 по 1974 год, были проведены изыскания архитектором Альтшуллером и небольшая реставрация, и здание храма как-то отремонтировали. Хотя эти работы шли довольно медленно, потому что постоянно не хватало и средств, и материалов, и самих рабочих. Однако вскоре храм снова оказался никому не нужным. О возвращении ему прежнего статуса речи не шло. Совхоз не хотел его ремонтировать. И, в общем, все продолжалось так. Но помог случай. Нашелся местный уроженец, который стал предпринимателем, Андрей Кольцов, который решил на свои средства возродить древний памятник. И уже в 2003 году, после длительного перерыва, храм был открыт для верующих. И тогда же состоялась первая служба. И началось постепенное восстановление. А в конце 2006 года был назначен сюда настоятель храма. И начались регулярные богослужения. Кроме того, в 2023 году этот храм вошел в федеральную программу консервации. В рамках этих мероприятий, соответственно, для предотвращения дальнейшего разрушения были проведены работы по созданию временных кровель, защите сводов, фасадов. И это хотя бы позволило остановить разрушение кладки и защитить памятник от атмосферных воздействий. Поэтому на текущий момент это действующий храм. Здесь проводятся церковные службы в более теплой, поздней трапезной части. Он открыт для посещения, привлекает паломников. Даже можно увидеть здесь автобусы. Когда я подъехала, было один или два туристических автобуса, и люди, соответственно, к нему подходили, хотя им показывают на местности что-то там еще другое. Везде есть леса внутри, есть, конечно, элементы разрушения, но, тем не менее, храм под присмотром, им занимаются, о нем заботятся. Поэтому я считаю, что это замечательная история, когда один из древнейших храмов все-таки получает помощь. Будете проезжать мимо, обязательно заглядывайте, посмотрите на то, как он выглядит сейчас. Возможно, когда вы приедете, он будет выглядеть еще краше. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня по Тверской области в этот раз. Всем пока и до новых встреч на Моторадио.
0: Его никак, только вот.
1: Прямо
0: несусь сбоку, если
1: косо. Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store. Real Rock Music.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще идея открыть мотомастерскую такую с уклоном в тюнинг и детейлинг, вот у вас же было, наверное, совещание какое-то, что вы решили как бы в Петербурге открыть какое-то новое место, да? И вот вы сели там с Павлом, твоим партнером, может быть, еще с кем-то, я не знаю, и там решили, все, давайте вот мы сейчас определимся, потому что можно сделать, например, шиномонтажку, к примеру, там, мотоциклетную, или сделать там малярку топовую, ну и прочее. Там, то есть можно выбрать какой-то профиль. Вот как это у вас было?
2: Слушай, на самом деле это очень интересная история. Мы сначала решили... Во-первых, это было все в кафешке. Мы там, наверное, что-то кушали в какой-нибудь грузинской кухне, как всегда, и, может быть, пили вино или пиво, не помню. И такие... Давай, знаешь, что будем делать? Чего? Продавать мотоциклы. Вот же прикольная история, мото же нам нравится. Ну и купили несколько мотоциклов, что-то в России прям купили, даже в Питере перекупили, что-то в дороге нашли, что-то на аукционах купили, пока это дело шло. И пока шли мотоциклы, первый мотоцикл имеется в виду, надо было где-то их восстанавливать, там что-то делать, обслуживать, потому что все равно ты же не можешь выставить мотоцикл, который ты купил, не подготовив его. Это же глупость совершенно полнейшая, особенно если важные отзывы, чтобы о тебе хорошо говорили, что вы делаете все классно, справляете какие-то там косяки, если бывают. И мы сняли гараж, сняли паркинг, такие, так, в гараже будем делать, в паркинге там пусть стоят на продаже. Ну, вроде классическая схема, максимально простая. И буквально через 2 недели в этом гараже мы такие, блин, ну тут что-то места мало, свет не очень, там холодно, несмотря на то, что вроде он утепленный. Ну, такое себе. И в итоге совершенно случайно нашли вот этот паркинг текущий, в котором мы находимся, пришли, посмотрели. А мы были первые, кто туда пришел, то есть еще до этого он не сдавался. Там разруха, после ремонта какие-то там доски,
1: это
2: грязь.
1: Это новостройка же, новая все.
2: Да, да, да. И там вот только-только он открылся, так сказать. Там еще вообще ничего не было. Рискуем, не рискуем. Так, ну, либо мы выиграли, либо проиграли. Рискуем.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
7: Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1850 году калифорнийский торговец Леви Страус выпустил свои первые джинсы. Штаны для золотоискателей, которые тогда, кстати, имели кирпично-коричневый цвет. Те джинсы скорее напоминали рабочий полукомбинезон, имели здоровенные карманы и держались на лямочках-подтяжках. Особенностью этих джинсов были накладки на коленях из того же брезента, так как золотоискатели очень много времени проводили, перемещаясь на карачках. Коричневый брезент был очень практичен и прочен. Однако его запасы быстро иссякли, а останавливать торговлю было никак нельзя. Рынок бы тут же перехватили конкуренты. Леви Страус срочно стал искать замену, и тут ему привлекла партия генуэзской парусины, которая называлась «Женовезе». К удивлению Страуса, народ стал покупать синие штаны с большей охотой, и даже стали высказывать люди пожелания несколько изменить фасон, сделав комбез менее мешковатым. К достоинствам новой ткани отнесли и то, что к ней менее прилипала всякая грязь, и были эти штаны тогда достаточно дешевы. Стоили они только $1. Для сравнения, бутылка виски стоила $0.50, а бифштекс всего лишь 25 центов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1, 2, 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть... Тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать иногда. Человека не переделаешь с большим опытом.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Блюз. На Моторадио.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Ты его никак, только вот.
1: Прямо
0: подожди, прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлом выпуске я рассказал о посещении венгерских средневековых замках, расположенных поблизости от озера Балатон. И здесь много, и любителям средневековья и всякого рода реконструкции на рыцарскую тематику в таких местах, скорее всего, будет очень интересно. Однако Балатон привлекает сюда по большей части не любителей истории, а курортников, среди которых достаточно много тех, кто предпочитает санаторно-курортный отдых. Эти места можно назвать европейским аналогом наших минеральных вод. Молодые годы такие места мало кого интересуют, а вот с возрастом их начинаешь внимательно изучать, с приходом тех или иных хронических недугов. В Европе курортное лечение не относится к категории доказательной медицины, ну такая своего рода блажь. В России, наоборот, его могут прям прописать, как вполне официальный курс лечения. Как именно это происходит сейчас, я точно не знаю, но в советские времена такая практика точно существовала. Только вот в Венгрию на Балатон мало кого направляли. А вот сейчас вполне могут порекомендовать не только Венгрию, но и Чехию или даже Швейцарию. При наличии соответствующей визы и денежных средств для такого вот лечения. Я вполне допускаю, что именно по этой причине состоятельные европейские пенсионеры любят посещать эти места. А в некоторых случаях они даже с удовольствием здесь селятся. Вот одно такое лечебное место в окрестностях озера Балатон мне и презентовали. Правда, в тот момент я чувствовал себя еще достаточно молодым и здоровым, чтобы оценить его прям по достоинству. Обычно о лечении мы начинаем задумываться только тогда, когда что-нибудь ощутимо заболит. А вот когда ничего не болит, то и дела до этого нет. В тот момент я и был примерно в таком вот благодушном состоянии, хоть и прожил уже почти 60 лет. Итак, мы приехали к небольшому озеру, больше похожему на пруд. Однако по площади это второе по величине термальное озеро в мире. При этом его площадь всего 475 десятитысячных квадратных километров. Температура воды в озере держится от 24 градусов Цельсия зимой и поднимается аж до 36 градусов Цельсия летом. Поэтому это место отдыха популярно в любое время года. Вода в озере полностью обновляется в течение 48 часов. К основным растворенным веществам относятся гидрокарбонаты натрия, кальция и магния, а также их сульфаты. Эти богатые минералами воды помогают лучше всего при артритах, а это весьма распространенное возрастное заболевание. Поэтому здесь всегда есть посетители. Однако почему-то в день, когда мы сюда приехали, вокруг озера было пустынно. Наверное, был выходной. Или уже было поздно. Озеро огорожено, и посещение его строго контролируется не только по причине наживы. Часто и продолжительное окунание в его воды опасно и может приводить к весьма тяжелым последствиям. А у некоторых людей такое злоупотребление может привести даже к смерти. Поэтому здесь налажен достаточно строгий контроль со стороны медперсонала. Посещение только озера не особо дорогое. Рекомендованный 2-3-недельный курс может обойтись всего там в 60-80 евро. Но и оздоровительный эффект не гарантируется. Однако реклама уверяет, что если выложить так в 10 раз больше и посетить еще разного рода физиопроцедуры, от лечебной гимнастики до просвечивания лазером, то общий эффект может быть вполне ощутимым. Что мне понравилось, так это то, что в лечебные свойства бальнеотерапии здесь свято верят с давних времен, как минимум с 19 века. Поэтому это место было обустроено еще во времена Австро-Венгрии. В соответствии с модой того времени, стиля обильно развитой инфраструктуры во многих венгерских термах очень даже симпатичный, такой витиеватый. Находиться чисто эстетически здесь было приятно. Окажись я в этом месте прямо сейчас, то оценил бы его куда более по достоинству. Но тогда меня удивило лишь то, что от чрезмерного омывания в водах этого озера можно неожиданно умереть. Под этим впечатлением я под руководством принимающей меня стороны отправился ближе к месту ночлега, где мне в очередной раз предложили отужинать. Это был тот случай, когда я вспомнил про традицию выходцев из СССР обещать Новый год непременно салатом оливье, который хлебосольная хозяйка был традиционно приготовлен в изобилии. Когда это чудесное блюдо достают слегка обветренным из холодильника на следующий день, его вкус, как у того благородного вина, становится куда более выразительным. Кстати, после посещения замка мы поблизости заглянули в стильный винный магазин, Я пройти мимо таких бутиков просто не в состоянии, тем более, что мне хотелось вернуться к ужину с гостинцем. В этот раз я опять познакомился с венгерскими потомственными виноделами. Бутик организовала в таком старом добротном амбаре фермерская семья, которая разводит поблизости виноградники и производит из винограда собственное вино. Его можно было попробовать. У прилавка стояла молодая и очень симпатичная представительница этого славного семейства, которая не только могла с гордостью рассказывать о произведенном вине, но и прекрасно владела английским языком и при этом восхитительно улыбалась. Поэтому дегустацию вина я достаточно быстро опьянел. В этом пьяном угаре я вспомнил о посещении виноделов венгров на приграничной территории в Словакии, которые культивировали виноделие в своем дачном кооперативе. Девушка подвергла этот вид кустарного винного производства, если не полной обструкции, то весьма конструктивной критике. Мне тут же вспомнилось посещение Тбилиси в 2007 году, где местные жители с гордостью рассказывали о возрождении грузинского виноделия и подкрепляли эти рассказы вполне убедительными аргументами, разливая очередную бутылку вина модных тогда марок типа Телави. Девушка аргументировала таким же образом, давая мне попробовать очередную дегустационную дозу. Под воздействием ее чары и винных паров я начал сорить деньгами и покупать то одну, то вторую бутылку, формируя тем самым в глазах принимающей меня стороны репутацию такого заправского алкаша. Однако вечером после плотного ужина по традиционную стопочку венгерской водки вполне можно было бы и открыть обретенный и подаренный хозяйке трофей. Но мы взяли паузу и прошлись к берегу озера Балатон, который был от дома где-то в 300 метрах. Это был не пляж, а скорее такой небольшой парк с ухоженным газоном и вековыми деревьями. Вокруг Балатона встречаются песчаные пляжи. Здесь же были организованы ступеньки, по которым можно было спуститься в воду. Я снял обувь, закатал штаны и вошел в воду. Тут же пожалел, что не взял с собой на эту прогулку плавки. Вечером было прохладно, но вода озера была как парное молоко. Она была ощутимо теплой, какой-то мягкой, прям нежной. Стоять в ней было настоящим блаженством. Я сразу понял, что тот бельгийский зажиточный пенсионер был вовсе не дурак, а знал, где скоротать свою старость. Через ноги вся суть этого места прям блаженством проникала в мое слегка опьяненное сознание. Начало темнеть, и мы вернулись на террасу. Зажгли свечи, открыли бутылку приобретенного венгерского вина и окончательно скоротали тот вечер за такой приятной дружеской беседой. Если вам вдруг когда-нибудь предложат побывать на Балатоне, не отказывайтесь сразу. Место стоящее, особенно если вы склонны к гедоническим наслаждениям и вам есть что подлечить. Меня ждала Сербия, и о ней расскажу уже в следующих выпусках. Желаю всем исключительно интересных дорог. До встречи на моторадио.
0: Ты его никак,
1: прямо
0: только вот.
1: Прямо,
0: прямо несусь сбоку, если
1: косу. Если там посмотри. Аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио.
1: Мото-Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Trust Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио. В эфире программа «Меломания». И мы сегодня, как всегда, в гостях у директора магазина «Аудиомания» в Санкт-Петербурге Дениса Бердикова. Денис, добрый день.
1: Добрый день.
0: Сегодня, как я поняла, у нас речь пойдет не о виниловых пластинках, не о гиперсовременных цифровых устройствах, а о старом, добром, привычном, наверное, нашему поколению в большей степени компакт-диски и носители, которые их могут еще пока проигрывать.
1: Да, проигрыватели, которые могут этот носитель проигрывать, все верно. Ну, а почему такой выбор? В том числе это обосновано тем, что завтра, 6 мая, в Москве пройдет специальное мероприятие в рамках программы «Виниловое лето». То есть от винила мы все равно далеко не уйдем. Вот. И что это будет за мероприятие? Будет две сессии в разное время. Одна, по-моему, в 12 начинается и, по-моему, до 3, а вторая

0: вторая с 4 до 7. Это будет мероприятие, включающее три, так скажем, блока. Первый блок будет посвящен уходу за виниловыми пластинками. Расскажем, покажем то, как ухаживать за винилом, чтобы он дольше прожил, как можно дольше радовал своих владельцев музыкой. Вот. Второй блок, собственно, который особо меня касается, потому что я туда еду, именно на, это, вот на эту часть мероприятия. Этот второй блок будет посвящен, так скажем, батлу форматов CD и винила.
1: У нас что-то было подобное, да?
0: У нас было прямо сравнительное мероприятие, когда мы с нашими московскими партнерами из компании поставщика оборудования Hegel, mm-hmm. норвежского, вот, мы тогда сравнивали CD, винил и файл. Вот. Очень было интересное мероприятие.
1: И я помню, победил CD как
0: раз. Да, победил как раз CD, поэтому, собственно, еду я в Москву защищать честь CD-дисков, рассказываю, почему это здорово и прекрасно. И об этом мы, кстати, сегодня, в общем, поговорим. Вот. А третья часть мероприятия будет посвящена вообще выбору винилового проигрывателя, какие они там бывают в разных ценовых категориях. И вести, так скажем, этот третий блок будет, я думаю, что известный многим любителям хай-фая блогер Валерон. Вот, так что, пожалуйста, если есть интерес такой, и вы в Москве будете 6 числа, заходите на сайт audiomania.ru, найдите, собственно... А, мы еще, если вы увидите анонс нашего этого эфира ВКонтакте или в каких-то других соцсетях, мы оставим, естественно, ссылочку в описании прямую на запись, на мероприятие. Времени осталось мало. Билет стоит символически 300 рублей. Ну, это сделано для того, чтобы вменяемое количество людей оказалось, чтобы всем было нормально слышно, видно. Ну, а если кто-то еще захочет что-то приобрести, а помимо аппаратуры там, собственно, будет представлен и винил, и CD-диски, то, соответственно, этот билет можно вложить в свою покупку. Так что вообще...
1: Вот как.
0: Да, все это, все продумано. Только приходите, слушайте, задавайте вопросы, ну и, конечно, приобретайте хорошую качественную музыку и слушайте это на качественной аппаратуре. Вот.
1: А у тебя тут какой-то проигрыватель стоит?
0: Да, собственно, мы сегодня как раз немножко и уделим времени тому, на чем сейчас можно слушать CD-диски. Конкретно, приводя в пример аппараты, которые есть у нас на Марата 40, которые можно прийти, пощупать и послушать. Ну вот, начнем мы не с него, он немножко подождет нас. Вот, я напомню, что не так давно компания FIO, которая многим известна по файловым этим самым плеерам, ну, MP3, да, или не только MP3 уже, естественно. Вот, они сначала нас удивили тем, что они выпустили кассетные плееры, а затем они выпустили компакт-диск-плееры переносные, вот, то есть их можно и дома слушать, и на улице. Вот, и у нас представлено две модели. Они, правда, сейчас, я так понимаю, немножко обновляют свою линейку. Вот, и у нас есть DM13 черный CD-плеер. Он стоит на данный момент 17 290. И есть версия с Bluetooth. То есть, соответственно, можно передавать сразу на наушники или на колонку какую-то совместимую по Bluetooth-протоколу музыку. Вот. Он, кстати, как ни странно, стоит чуть дешевле, 16 190, и он у нас серебряный. Еще чем интересен этот проигрыватель? Тем, что он поддерживает копирование CD в формате WAV на USB-флешку. То есть его можно включить, зайдя в флешку и скопировать CD в формате WAV.
1: То есть это как получается CD-проигрыватель в миниатюре, в такой совсем миниатюре.
0: Ну да, то есть по размерам он получается немногим больше вот обыкновенной коробочки компакт-дисковой. Mm-hmm. Ну, понятное дело, что потолще и потяжелее, потому что все-таки там куча всякого электронного добра, которое позволяет диск прокручивать, считывать эти единички и нолики и извлекать из этого музыку. При этом там достаточно неплохие ЦАПы, их там аж два на борту идет. Вот, в общем, очень неплохой и такой раритетный модный девайс. Вот, а из таких стандартных CD-проигрывателей у нас есть две модели от отечественного бренда «Премьера». Есть вариант попроще, CD-проигрыватель C1 Pro, он сейчас стоит по акции 34 800, в черном цвете как раз у нас есть, и в серебре есть он в Москве. Это уже полноценный CD-проигрыватель, естественно, у него на борту идет цифроаналоговый преобразователь, и что я бы отметил, что вот за 34 800 получить проигрыватель, у которого в том числе будет возможность балансного подключения, и в том числе еще вариант цифрового балансного подключения, то есть по протоколу AES-EBU, это прям вообще что-то удивительное, потому что обычно такие возможности коммутации предусматриваются уже в верхней ценовой категории, а здесь, ну, понятно, есть традиционный просто аналоговый выход, да, всем знакомые разъемы RCA используются, есть цифровой выход оптический и коаксиальный, ну, вот еще, опять же, можно и по балансу подключить, это, конечно, прям круто. Вот. И есть, значит, более продвинутая версия этого проигрывателя C1S Pro. И буковка S нам напоминает про наличие стриминга. То есть это не просто CD-проигрыватель, а это еще и стриминговый проигрыватель. В него также еще можно воткнуть и флешку с музыкой через USB. И даже можно передавать по Bluetooth на него музыку с телефона, например. То есть уже прям такой классное устройство, 51 800, добавьте усилители, акустические системы, и ваша стереосистема будет отвечать, наверное, всем возможным современным требованиям, вот какие только могут в голову прийти.
1: Да, хорошая вещь. Ну, а мы будем слушать компакт-диски сегодня. Кто такая Франсуаза
0: Харди? Как, да. Ты не знаешь?
1: Нет.
0: Да ты что, это просто, на самом деле, легендарная исполнительница. И это сборник, который называется «Вуаля».
1: Да.
0: Это прям ретроспектива всей ее карьеры. От ее дебюта в 1962 году до последних записей 2018 года. Здесь 22 трека, которые вот последовательно раскрывают ее карьеру. Так что давайте слушать Франсуазу Харди.

0: Продолжается программа «Меломания». Мы проводим обзор техники и носителей музыки вместе с магазином «Аудиомания» на «Марата 40» и с директором магазина Денисом Бердиковым. Сегодня мы как раз о компакт-дисках и говорим, и о том, на чем их можно слушать сейчас, в 21 веке.
1: Да, и что стоит отметить, как один из аргументов в пользу CD, так это то, что в сравнении с тем же винилом это дешевле. То есть и сами CD-диски, они стоят подешевле, чем винил. Хотя, конечно, спорить уже бесполезно. Все знают, что цены на них выросли. И сейчас CD-диск стоит, ну, наверное, как 5 лет назад винил. Вот. Но дальше-то хуже, что называется. Вот мы сейчас говорили про то, что вот можно купить переносной CD-плеер там за 16-17 тысяч рублей. Можно начать с самого простого проигрывателя премьера за 34-800. А с винилом-то уже все будет гораздо сложнее. То есть, да, безусловно, есть модели, там самые начальные, там за 20-25 тысяч, и они там тоже позволят, в принципе, начать слушать винил. Но по мере, так скажем, тренировки уха, ну, на самом деле, смех смехом, но это действительно так происходит. Чем больше человек слушает музыку, тем больше у него развивается музыкальный слух, и тем и у него со временем растут требования к своей системе. Ему хочется чего-то нового, чего-то большего, чего-то более детального и так далее. И когда мы упираемся в апгрейд винила, то это может прийти уже прямо в очень серьезные суммы. С CD-проигрывателем тут гораздо проще, потому что что такое как бы CD-проигрыватель, это механизм, да, который позволяет считывать единички и нолики, записанные на этот самый диск, и, собственно, преобразовывать их в уже вот в аналоговый сигнал, который усиливает усилитель. И самый, так скажем, простой способ улучшить качество вашего воспроизведения CD – это купить, например, выносной ЦАП на каком-то самом современном, самом классном чипе. Вот. И это, соответственно, уже будет не... ну, это, конечно, может быть очень дорого, но, в принципе, начинать можно как бы с каких-то вещей попроще, да. А когда мы говорим про винил, там это может быть, да, головка, это может быть тонарм, это, естественно, фонокорректор, ну и так далее, и тому подобное. То есть...
0: Уже не говоря про целую процедуру по уходу и хранению.
1: Безусловно, да. CD гораздо проще, хотя тоже, ну, определенные условия нужно соблюдать и быть аккуратным, потому что если, конечно, повредить прям поверхность диска, то тут, конечно, уже капут. Винил-то еще, может, поиграет даже с царапиной, а вот CD, да, все, приехали. Но это все-таки редкость, да. Обычно диски живут долго и служат десятилетиями своим владельцам и радуют их. И, ну, конечно, многим, так скажем, может показаться это странно, да, что как бы, ну, такие аргументы, особенно от людей с техническим образованием, которые говорят, что, ну, что такое там цифры и цифры, как бы, ну, там разницы не может быть, но она есть. То есть разные, когда используются чипы, они звучат по-разному. Там у них предусмотрена какая-то определенного рода фильтрация сигналов. То есть они корректируют исходящий сигнал, корректируют получающуюся амплитудно-частотную характеристику, и из-за этого звучание получается другим. И переходя уже к более серьезным аппаратом, во-первых, стоит упомянуть, мы с тобой недавно рассказывали про ламповые усилители Каин, китайские, которые тоже там, ну, начинаются от относительно недорогих, там в районе 70, по-моему, тысяч, там 60-70, и уходят дальние дали. Так вот, эта фирма в том числе выпускает и компакт-дисплееры. И есть один такой в компактном корпусе для линейки компактных устройств. Есть такой мини-CD MK2, который стоит всего-навсего 28 200, и, соответственно, это тоже вполне себе хорошее начало, с которого можно строить свою стереосистему на CD-дисках. У него, между прочим, уже идет ESS Saber чип ЦАПа на борту. Это вполне хороший современный чип. Вот. Ну и, соответственно, тут уже можно будет спокойно добавлять тоже какой-то новый ЦАП со временем и улучшать систему. Ну вот сам этот КАИМ пока что у нас не присутствует, он есть в Москве, но не упомянуть его я не мог, потому что это, наверное, получается самый доступный по цене CD-проигрыватель, который сейчас есть в аудиомании. Он маленький, легонький, 2 килограмма всего. Вот. Ну, при этом с пультом в комплекте. И, как любят китайцы, у него есть I2S выход. Это с виду выход HDMI, который специальным образом заточен именно на передачу аудиосигнала. И, собственно, считается, что именно через этот протокол наиболее качественно передается цифровой аудиосигнал. Вот. И уже переходя к таким традиционным проигрывателям, уже серьезного хай-файного уровня, и при этом вполне себе нормальными по цене, вот мы с тобой можем упомянуть компанию Rattel, которая очень давно и...
0: Да, очень знакомое имя.
1: Да, и хорошо себя зарекомендовал на рынке хай-фай продуктов. Это модель CD14 второго поколения. На данный момент на витринный экземпляр цена 69 990, а так обычно 74 700. Вот. Классический абсолютно CD-проигрыватель, металлический корпус, алюминиевая передняя панель, традиционные выходы RCA, в смысле линейный выход, уже аналоговый, и коаксиальный цифровой. Это обновленная версия своего предшественника. Выпущен был проигрыватель к 60-летию, между прочим, к компании Rattel. Уже вот сколько лет она нас радует своими продуктами. И эта модель получила улучшенную там топологию схем, использование еще более хороших всяких транзисторов там и прочих штучек, которые напаиваются на платы. Вот, в общем, вся внутрянка была улучшена, и он стал звучать еще лучше, чем предыдущий, в том числе и новый ЦАП. Вместо 24-битного чипа Wolfson в этой модели используется 32-разрядный ЦАП премиум-класса от компании Texas Instruments. Так что классный CD-плеер. Крайне рекомендую обратить на него внимание всем тем, кто присматривается к тому, чтобы сделать себе стереосистему на CD-дисках. Ну и, естественно, усилитель 14 серии тоже к нему в компанию у нас найдется. И тоже еще один хорошо известный нам аппарат Marantz CD6007, 73880 его нынешняя цена. Он очень похож на Rattel в том плане, что он стандартный, со стандартными выходами, но это тоже, по сути, обновленная модель по сравнению с 6006 проигрывателем, и в первую очередь он, конечно, отличается другим ЦАПом. Если раньше там был ЦАП от Cirrus Logic, то теперь там Asahi Kasei 4490, тоже в акашные ЦАПы очень ценятся любителями хай-фая. Поэтому современный CD-проигрыватель, который позволяет в том числе выбирать разные фильтры. Там есть две модели фильтров, которые можно применять, которые влияют на звуковую сцену. Там в одном варианте фильтра удается получить более глубокую звуковую сцену, а при втором варианте более крутой спад АЧХ, который гарантирует более точный звуковой образ. Вот, в общем, такие вот всякие детали доступны для счастливых обладателей Marantz 6007. Ну, а мы с тобой давай перейдем ко второму музыкальному произведению, которое принадлежит группе Geese. Это третий альбом нью-йоркской группы под названием Getting Killed. Не очень название такое себе приятное.
0: Непонятно, то ли у него труба, то ли дуло какого-то
1: там
0: оружия.
1: Там и труба, и дуло. И, в принципе, как бы все это очень хорошо выражено в музыке, да. Это 11-трековый альбом. Да, и в нем смешан инди-рок, некий такой арт-рок, соул, постпанк, блюзовые и даже местами психоделические элементы. То есть он получается, там часто сменяется ритм, он, с одной стороны, звучание этого альбома как шумное и нервное, с другой местами мелодичное, а главное, что очень, очень живое звучание получилось у группы Geese.
0: Ну что ж, послушаем, познакомимся.

0: Продолжается программа «Меломания». Сегодня у нас разговор про компакт-диски и про методы его прослушивания, их прослушивания.
1: Да, совершенно верно. И на сладкое, так скажем, я оставил имеющиеся у нас в наличии не просто CD-плееры, а CD-приводы. То есть это уже такой более, что ли, более сложный заход в сферу CD, который, наверное, подойдет тому, кто уже знает, хорошо пообщался с CD-дисками и хочет именно строить уже прям такую правильную хай-файную систему. Мы же, как известно, любим, чтобы каждая устройство было отдельно.
0: Да.
1: Вот, например, компания Name, она даже блоки питания делает отдельно от всего. То есть ты берешь CD-проигрыватель компании Name, а у него, ну, нет у него блока питания. То есть его не включить в розетку как таковую. Нужно сначала подключить к отдельному блоку питания, а потом в розетку. И усилители точно так же. В общем, ну, это сделано на самом деле не просто так. Потому что особенно всякие электрические помехи, они особо критически сказываются на звучании. Поэтому всегда даже подчеркивают, в том числе, кстати, по-моему, у Rotella и у каких-то еще других CD-проигрывателей и транспортов есть такая особенность, которую они подчеркивают, что у них идет раздельное питание для аналоговых и цифровых цепей, которые находятся в аппаратах. И как раз это все сделано для того, чтобы как можно меньше было помех. Потому что, ну, какие, да, у нас помехи бывают, когда мы слушаем виниловую пластинку? Ну, как правило, да, механические, то есть какие-то там колебания, кто-то топнул, трамвай проехал рядом там.
0: Пылинка упала.
1: Пылинка упала, да, пожалуйста. У CD-диска этого нет, ну или почти нет, да. То есть, если, например, засандалить футбольным мячом по CD-проигрывателю в момент прослушивания, ему это тоже не понравится. И диск может, что называется, скакнуть.
0: Угу.
1: Но так как там, в принципе, постоянно идет вот как раз сканирование и преобразование вот этих единичек и ноликов, главная проблема в воспроизведении CD-диска то, что там из-за механизма все равно есть какие-то проблемы. Так, есть так называемый джиттер. Я не буду углубляться в это понятие. Но, в общем, суть в том, что во время считывания и преобразования происходят ошибки. И какие-то единички, нолики там выпадают, теряются. Соответственно, не преобразуются в звук. Mm-hmm. И мы теряем часть звука.
0: Да.
1: Вот. Именно поэтому продолжают изобретать все новые и новые чипы, которые занимаются преобразованием в меньшей мере. Это касается именно самого механизма считывания, потому что сами вот эти вот считывающие механизмы, их на самом деле производят буквально, ну там по пальцам сосчитать, сколько осталось заводов, которые это делают. Не так много, потому что многие уже на самом деле рукой махнули, когда стриминг появился, все подумали, что все, CD погибает, и дальше уже нечего и придумывать. Вот, поэтому мы знаем, да, например, что компания TIAC, и особенно ее более дорогое звено под названием Эзотерик, вот они выпускают там собственного производства очень крутые как раз приводы. Вот, и, соответственно, CD-транспорт, да, это у нас, по сути дела, вот сам этот вот привод, который находится внутри аппарата, который крутит, считывает диск. Там еще важный параметр, так называемые часы, клок. То есть вот все это очень такой тонкий и важный механизм. И вот представлены у нас два привода. Это от Cambridge Audio CXC, вторая версия, 59990, он стоит на витринный образец, и Roxanne Atessa за 69900. Вот они как раз именно носители того качественного привода, который отвечает именно за то, чтобы считать.
0: А выглядит он как обычный CD-проигрыватель, только меньшего размера или как?
1: Нет, даже абсолютно такого же стандартного хай-файного размера. Они сделаны, собственно, так для того, чтобы идеально вписаться в хай-файную стойку. Ну, Roxanne, например, ну, кстати, как и Cambridge, они как раз именно нацелены на то, чтобы работать вместе в паре с той же серии усилителем. То есть у Atess, у Roxanne в линейку Atess входит и усилитель, и у них еще свой виниловый есть проигрыватель тоже Atess, который мы как раз использовали тогда на битве форматов. Там от Хегеля тогда присутствовал фонокорректор, кстати, очень качественный. И он там тоже всякие награды собрал. Ну да ладно, не про винил мы сегодня. Вот, в общем, CD-транспорт — это как бы устройство крайне минималистичное. То есть это вот привод, который обрабатывает, получает этот с компакт-диска цифровой сигнал и просто передает его по оптике или по коаксиалу на устройство, которое может его преобразовать в аналог. То есть можно, конечно, поставить и отдельно выносной ЦАП чисто. И они, кстати, как правило, вот их, они бывают в небольших корпусах, потому что, ну, по сути, это вот, ну, чип, который нужно как-то вот оформить, что называется. Потому что, опять же, тоже должен быть специальный корпус, который убережет, понятное дело, от механических повреждений, от всевозможных электрических наводок, скажем так. Ну, или же вот в данном случае Cambridge и Roxanne, они предлагают подключать к усилителю, где уже в усилителе находится цифроаналоговый преобразователь, и уже на него ложится вся работа. То есть, ну, они такие уже, получается, более универсальные. У Roxanne в линейке Atess у них вообще два вида усилителя. Один из них как раз еще и со стримингом. То есть тоже вот как получить наиболее современную систему стерео, это вот взять стриминговый усилитель, CD-транспорт, и это уже будет... В принципе, все, что хочешь. Да, ну, еще можно роксановскую вертушку добавить. Вообще, все возможные источники будут в наличии. Ну, кроме, конечно, компакт-кассеты. Тут еще пока... Тут мы еще ждем, кто еще что выпустит. Потому что, на самом деле, тоже формат набирает свою популярность. И мы, конечно, много говорили про душевность винила. И кассеты тоже любят за какой-то вот свой особый характер звучания, который так или иначе все-таки во многом являются, что называется, ошибками воспроизведения. То есть определенной некачественности воспроизведения. Но там, ну, я сейчас не про кассету не буду рассуждать, но винил, да, мы знаем, что это, конечно, определенный ритуал, это более вдумчивое, так скажем, прослушивание музыки, да, потому что ты более внимательно слушаешь, ты вынужден переворачивать пластинку. Вот, CD в этом плане проще. Но это тоже определенного рода другое, более вдумчивое слушание в сравнении с тем же стримингом. И прослушивание CD, оно располагает к тому, чтобы все-таки слушать альбомами музыку, а не когда в стриминге. Вот. Плюс даже если вы сами себе CD-диск делаете из файлов сборники, это вы их делаете, а не то, что вам стриминг посоветовал и подкинул. То есть это все-таки другой, более персональный подход. CD, к тому же, можно коллекционировать. И сейчас часто очень всякие дополнительные издания тоже делаются с большими буклетами. И есть, так скажем, на что посмотреть и что послушать.
0: Да, у вас тут прекрасный, кстати, стеллаж разных подарочных таких изданий коллекционных. Очень интересно все это.
1: Да, и CD в том числе бывают подарочные тоже весьма интересные. Да даже на самом деле у стандартных тоже, как правило, есть буклет, в котором как минимум есть тексты песен. Вот. Понятно, что, конечно, ты когда там со стриминга слушаешь, то тоже, ну, там можно на телефоне сидеть и смотреть, что там, что поют. Вот, ну, в общем, ценим мы CD-диск, и уже, наверное, ну, лет 5, наверное, как уже наблюдается за рубежом, в том числе подъем интереса к CD-дискам, как-то у них появилось сомнение в том, что их стриминговая подписка будет блюсти и держать их коллекцию вечно, а тут все-таки не убежать никуда на физическом носителе. Это тоже важно. Ну и, кстати, еще один есть такой интересный момент, что чисто, так скажем, технически, с точки зрения мастеринга, когда делают записи, их, в принципе, делают разными, как для винила часто делают разными, потому что у него есть свои ограничения по динамическому диапазону. Он меньше, чем у CD по определению. Вот. А что касается стриминга, так на стриминге очень часто вообще специально делается мастеринг. То есть музыка звучит по-другому, не так, как на CD, для того, чтобы... Ну, короче, в угоду самому стримингу, чтобы, когда у тебя идет переключение между совершенно разными альбомами, все это звучало плавно. Ну, грубо говоря, как на радио. Когда мы подбираем, да, треки, они делаем так, чтобы не приходилось постоянно уменьшать громкость, да, увеличивать громкость, чтобы ты слушал там условно Pink Floyd, а после этого тебе Металлика как саданула по ушам на полной громкости. Вот, чтобы такого не было, в угоду стримингу делается определенная коррекция, и вы слушаете не совсем то, что музыканты записывали и задумывали. Так что слушайте фирменные компакт-диски, приобретайте их в аудиомании. И, конечно, качественные аппараты, CD-проигрыватели у нас тоже есть. Мы вам поможем с выбором.
0: Еще раз напомни, 6-го что за мероприятие?
1: Да, 6 июня, завтра, в Москве, два сеанса винилового лета, где в том числе буду я отстаивать честь CD в неравной битве с винилом, в том числе винтажно. Будем обсуждать более подробно преимущества каждого из форматов.
0: Ну что ж, тогда у нас еще один компакт-диск остался.
1: Это Бобби Раш и Кенни Уэйн Шепард.
0: Кенни Уэйн Шепард и Бобби Раш, я бы сказала.
1: Да.
0: Губная гармоника.
1: И не только губная гармоника. Там на самом деле Раш и поет, и играет на гармошке, и на ритм-гитаре. Вот. И вообще очень интересная работа. То есть не просто они как бы вместе играют, а в некотором роде у них даже получается такой как бы музыкальный диалог друг с другом. Очень интересный альбом. 48 минут, 10 треков. Двух, на самом деле, двух легендарных блюзовых исполнителей.
0: Young Fashionable Ways называется альбом. Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Меломания», которую мы провели в магазине «Аудиомания» на Марата 40 с Денисом Бердиковым. Спасибо за внимание и до встречи.
1: До скорого.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1850 году калифорнийский торговец Леви Страус выпустил свои первые джинсы. Штаны для золотоискателей, которые тогда, кстати, имели кирпично-коричневый цвет. Те джинсы скорее напоминали рабочий полукомбинезон, имели здоровенные карманы и держались на лямочках-подтяжках. Особенностью этих джинс были накладки на коленях из того же брезента, так как золотоискатели очень много времени проводили, перемещаясь на карачках. Коричневый брезент был очень практичен и прочен. Однако его запасы быстро иссякли, а останавливать торговлю было никак нельзя. Рынок бы тут же перехватили конкуренты. Леви Страус срочно стал искать замену, и тут ему привлекла партия генуэзской парусины, которая называлась «Женовезе». К удивлению Страуса, народ стал покупать синие штаны с большей охотой, и даже стали высказывать люди пожелания несколько изменить фасон, сделав комбез менее мешковатым. К достоинствам новой ткани отнесли и то, что к ней менее прилипала всякая грязь, и были эти штаны тогда достаточно дешевы. Стоили они только $1. Для сравнения, бутылка виски стоила $0.50, а бифштекс всего лишь 25 центов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Evergreen Classics.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Ну и вопрос ожидаемый, наверное. Вы занимаетесь тюнингом,
2: да,
1: детейлингом и продажей мотоциклов. И по какому поводу больше всего обращаются? По какому профилю из этих перечисленных?
2: Слушай, по поводу продаж это 100% вообще всегда обращаются, потому что всем нужны мотоциклы, все хотят.
1: А все хотят больше продать или купить через вас? Или и так, и так?
2: И так, и так. Я думаю, даже там всякие трейдины предлагают всякую такую историю. Но это... всегда прямо. Вот. По поводу сервиса, это вот предсезонка только, она стреляет, как обычно, громко-долго. Ну, долго это там 2-3 месяца просто ажиотажа, а потом уже звонки такие, о, там, я пробил колесо, у меня двигатель рыганул, помогите, спасите. Ну, то есть, постоянный поток клиентов продажа, сервис.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Блюз. На Моторадио.

«Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Вещь еще и событийная, наверное. Многие берут под события.
2: Событийные мероприятия однозначно. Фестивали, Балтик ралли, там все что угодно, все, что здесь происходит. Здесь, да даже в Москве, чтобы до Москвы доехать, можно взять в Питере, пожалуйста, съездить на фестивале московский и вернуться. Вот. Разного рода мероприятия, юбилеи, дни рождения, так, свадьбы, да. То есть тут даже не столько спрос идет на поездки на мотоцикле, сколько поставить его на фотозону. Да. Но тем не менее, пожалуйста, ты хочешь там на свадьбе в колонии прокатиться, набрать там мотоцикл, перекатайся.
1: Ну, для фотосессии, наверное, это прямо вот прямо сам Бог велел большой, дорогой, красивый мотоцикл поставить действительно там на любом каком-нибудь городском событии, там от рок-концерта до там презентации.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете. Моторадио.

0: You're listening to Best.
1: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
2: Автоновости. От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Набран у вас уже персонал или берете? Перманентно все время берете или как?
2: Мы, кстати, в процессе. Нам нужны механики, мотомеханики. Так что, если нас слушают мотомеханики, мы сейчас расширяем команду.
1: Какие деньги может зарабатывать человек? Ну, порядок. Стошку в месяц может зарабатывать?
2: Вполне.
1: Может, да? Ну, вот хорошее, как бы уже такой намек. И плюс женский коллектив, даже если что испортишь, даже если они тебя будут бить, они тебя насмерть не забьют, потому что они женщины.
3: А вот тут тоже не надо.
1: Не надо обольщаться.
3: Не надо обольщаться, мы хоть и женщины добрые, но у нас полный порядок. Слушайте. Мы за регламенты.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Моторадио. The best rock music.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1850 году калифорнийский торговец Леви Страус выпустил свои первые джинсы. Штаны для золотоискателей, которые тогда, кстати, имели кирпично-коричневый цвет. Те джинсы скорее напоминали рабочий полукомбинезон, имели здоровенные карманы и держались на лямочках-подтяжках. Особенностью этих джинс были накладки на коленях из того же брезента, так как золотоискатели очень много времени проводили, перемещаясь на карачках. Коричневый брезент был очень практичен и прочен. Однако его запасы быстро иссякли, а останавливать торговлю было никак нельзя. Рынок бы тут же перехватили конкуренты. Леви Страус срочно стал искать замену, и тут ему привлекла партия генуэзской парусины, которая называлась «Женовезе». К удивлению Страуса, народ стал покупать синие штаны с большей охотой, и даже стали высказывать люди пожелания несколько изменить фасон, сделав комбез менее мешковатым. К достоинствам новой ткани отнесли и то, что к ней менее прилипала всякая грязь, и были эти штаны тогда достаточно дешевы. Стоили они только $1. Для сравнения, бутылка виски стоила $0.50, а бифштекс всего лишь 25 центов. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: of rock.
1: Real rock music. Группа Beatles на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
3: Apple Jam.
4: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: where rock music lives.
1: Boy, I did rock and roll.

0: dadgum good Louisiana loving.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
5: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 1 июня 2026 года. А вместе с этим наступило долгожданное лето 2026, с чем я нас всех и поздравляю. Пусть оно будет в меру жарким и в меру влажным. И пусть оно точно будет удачным для нас всех. И в этот немного символичный день мы с вами продолжаем повествование о славном пути рокеров AC/DC. И подошли мы с вами к году 1981, ставшему годом издания следующего студийного лонгплея группы под названием «For those about the rock, we salute you».

Создается впечатление, что в полосе неудач, преследовавших австралийскую группу AC/DC, аккурат после мирового триумфа альбома Back in Black, вышедшего в 80-м году, повинна даже не сменившаяся рок-эпоха, но в первую очередь издатели группы, то есть фирма грамзаписи Atlantic Recordings. Желание фирмы повторить тиражный успех Back in Black, как минимум в США, где этот альбом получил, напомню, 10-кратную тиражную платину за более чем 10 миллионов проданных копий всего за 15 месяцев, это понятно, естественно, неплохо и для издателей, и для музыкантов. Но не ясно, зачем в рамках этих желаний было предпринимать пристранный маркетинговый ход именно на территории Северной Америки и, судя по всему, требовать от продюсера альбома Роберта Джона Лэнджа дальнейшего улучшения звучания группы. Хотя ни в каких модификациях и модернизациях, уже полученных на альбомах Highway to Hell 79 года и Back in Black, звук не нуждался. Самое удивительное, что повторение успеха искренне хотела и сама группа, и ее менеджмент. Но именно с альбома For Those About to Rock, We Salute You, в карьере AC/DC начался тот пристранный период, когда, с одной стороны, концертная слава группы была неоспорима и прекрасно, как выражается ныне, монетизировалась, но тиражи альбомов при этом были на диво удручающие. И такое положение дел длилось не год-два, а аж до выхода альбома The Razor's Edge, который вышел в 1990 году, когда музыканты вновь продемонстрировали свой истинный уровень и прекрасное студийное взаимодействие с продюсером. Как уже говорилось,

История альбома «For Those Above the Rock» в Исолюсию началась в декабре 1980 года, когда братья-гитаристы Мальком и Энгус Янги, а также вокалист Брайан Джонсон приступили к написанию новых песен. К несчастью, эта дата совпала с важной перестановкой в руководстве Atlantic Recordings, с которой и начались странности в истории AC/DC. Однако, прежде чем мы с вами перейдем к их выяснению, в эфире прозвучит еще одна песня с альбома 81 года, и называется она «Evil Walks».

Итак, в тот же месяц, в декабре 1980 года, новым президентом американского головного отделения Atlantic Recordings стал жесткий бизнесмен Дак Моррис. Решивший ковать железо, точнее, коммерческий успех AC/DC, пока оно было горячо. Дух принял пристранное решение о переиздании в Северной Америке альбома Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1976 года, который там, как известно, в должное время не выходил вообще. Заодно альбом переиздали в Европе. Ведущим менеджером Atlantic Recordings за пределами Северной Америки так и остался Фил Карсон, некогда подписавший издательский контракт с AC/DC. По словам Фила, цитата, «Я сказал Дугу, как ты вообще решил переиздать альбом AC/DC с участием Бона Скотта, умершего в 80-м году, когда вся фирма чуть не косми легла, чтобы представить публике должным образом его замену, Брайана Джонсона? Да ты с ума сошел!» Конец цитаты. Много позже успокоившийся Фил утверждал, цитата, «Не сомневаюсь, что если бы фирма дождалась второго альбома с Джонсоном, то он мог бы оказаться еще более успешной работой, нежели чем Back in Black. Полагаю, что это было одно из худших в истории решений руководства любой фирмы грамзаписи, принятое ради быстрого дохода». Конец цитаты. Да, весной 1981 года альбом Dirty Deeds Done Dirt Cheap попал на третье место американского альбомного чарта Billboard Top 200. Но по состоянию на тот же октябрь 81 года его продажи в США составили чуть более 2 миллионов копий, что в 5 раз меньше, чем у альбома Back in Black. По мнению Фила, следствием этой истории стало то, что это количество стало моделью американских тиражей всех следующих работ AC/DC. Не впервые в истории рок-н-ролла жадность издателей до быстрых и легких денег по существу загнала в тупик всю карьеру группы. Музыканты группы были в негодовании, но отменить это издание никак не могли. И им пришлось сделать хорошую мину при плохой игре и раздавать море интервью о том, что, дескать, альбом почти 5-летней давности было необходимо издать с целью пересечения заокеанских доходов кассетных бутлегеров и т.д. и т.п. Но история с переизданием Dirty Deeds Done Dirt Cheap — это еще полбеды. Материал для будущего альбома был готов к началу мая, но Роберт Лэнж заявил, что группе необходимо записываться в, цитата, «лучшей европейской студии», которая, по его мнению, находилась в Париже. Конец цитаты. Что это была за студия, Роберт никому не объясняет и по сей день. В середине июня группа прибыла в столицу Франции и приступила к репетициям в зале «Арабелла» на Монмартре. И вот тут-то музыканты обнаружили, что песни у них написались какие-то несколько не те. Но отступать было некогда и некуда. Студия Pathé Marconi, принадлежавшая фирме EMI, была оплачена начиная уже с 6 июля. Там группа просидела без дела аж 10 дней, пока Роберт привычным для себя образом для начала записи пытался отстроить звук малого барабана. Не отстроил. Затем последовало чуть не 3 недели блужданий по иным парижским студиям. В каждой из них группа задерживалась на 2-3 дня. Но звучание ударных не радовало продюсера нигде. В результате Роберт остановил свой выбор на холодном репетиционном зале HIS с каменными стенами на набережной де Берси в 12-м округе Парижа и вызвал туда из Лондона передвижную Mobile One студию. К сожалению, к этому моменту Роберт уже совершенно достал музыкантов своей кропотливой отстройкой звука. Как вспоминает ныне Энгус Янг, цитата, «Запись заняла целую вечность». Если вы спросите меня, как мы писали «For those about rock», я отвечу кратко. Мальком, я и Брайан сидели на диване и ждали, когда же Роберт доведет до совершенства предыдущий записанный фрагмент. Конец цитаты. Тем более, что Роберт начал вмешиваться и в совершенно нестудийные дела группы, внезапно найдя себе союзника в лице менеджера AC/DC Питера Менша. Ко всему прочему, в Париже музыканты чувствовали себя изолированными от привычного круга общения. Они более не рассматривали Роберта как своего полноценного коллегу-союзника. Еще больше смятения в лагерь AC/DC вносило скорое выступление в роли хедлайнеров исторически второго фестиваля Monsters of Rock в Касл Донингтоне, который состоялся 22 августа 81 года. AC/DC должны были выступать в одной компании с группами Moor, Blackfoot, Slate, Blue Oyster Cult и Whitesnake. Хотя концерт стоял в расписании чуть ли не за год, музыканты только что не паниковали. Цитата.
Мы не репетировали целую вечность. Мы плохо выступим. Конец цитаты. И в итоге выступили не то чтобы плохо, но точно уж не в полную силу. Бывший турменеджер AC/DC Ян Джеффри так вспоминает об этом. Цитата. «Это был один из тех дней, когда ничто не идет так, как надо». Для начала техники радиоканала BBC Radio 1, транслировавшего фестиваль в прямом эфире, что-то напутали с коммутацией своего микшерного пульта. И абсолютно все группы звучали так себе. Но обвинили в этом почему-то нас. Плюс лил нудный дождь, и мы очень опасались коротких замыканий во всех сигнальных цепях. Честно говоря, наша группа была не очень хорошо готова к этому выступлению. Мы просто сыграли эту программу, что и в закончившемся мировом турне. Конец цитаты. На следующий день музыканты вернулись в Париж и стали искать виноватого. Им оказался менеджер группы Петер Менш. Мальком Янг уволил его по телефону. И то не напрямую, уже 27 августа. Правду сказать, Питер решил с группой в основном ее финансовые дела, а к творческим вопросам относился с прохладцей. А вот с творчеством тоже шло все далеко не блестяще. Малькому Янгу надоели методы работы Роберта Лэнджа. Цитата. «За что мы платим такие деньги этому чуваку? Мы с ним уже записали 2 альбома и набрались опыта. Так что теперь мы сами смогли бы альбом спродюсировать». Конец цитаты. Действительно, Роберт со своим усердием зашел слишком далеко. В результате группа в студии, не зная чем себя занять, играла спонтанные джем-сейшны, записи которых сохранились в архиве Яна Джеффри. В результате запись альбома была завершена только к середине сентября, и AC/DC никогда более с Робертом не работали. Ян считает, это непростительная и величайшая ошибка в истории группы. Цитата. «С ним мы записали свои лучшие альбомы, по-настоящему выверенные до последней ноты. Да, он был фанатиком студийных тонкостей, но странным образом из его записей не уходила спонтанность и энергетика. Сведенные фонограммы звучали так, как будто группа играет на живую вместе в студии». Конец цитаты. Но по признанию Малькома, цитата, «к моменту окончания записи и сведения For Those About To Rock, ни мы, ни Роберт даже не могли сказать, хорошо звучит альбом или нет. Эти песни нам были уже просто поперек горла». Конец цитаты. Тем не менее, некоторые песни, как уже прозвучавшие две выше, были очень даже неплохи. А на очереди у нас с вами, дорогие радиослушатели, очередной трек с альбома под названием «Put the Finger on You».

Мировое турне в поддержку альбома стартовало 14 ноября 1981 года в США. И в сценический инвентарь группы теперь помимо колокола Hell Bell входило 24 фальшивых артиллерийских орудия, на самом деле расположенных поверх резонаторных ящиков с малыми зарядами взрывчатки внутри. Эта внушительная батарея, созданная фирмой Light and Sound Design, использовалась, естественно, при использовании титульного трека альбома, уже прозвучавшего в нашей передаче. И будущее единственного номера с этого альбома, продержавшегося в концертном репертуаре AC/DC вплоть до наших дней, в основном в качестве финального биса. А вот остальными песнями альбома группа сама запуталась. 40 лет спустя номера For Those About To Rock не производят такого уж криминального впечатления. А пьесы Evil Ox и COD, припев которой гласит Care of the Devil, так и вовсе хороши. Великолепен и звук, правда, как раз барабан звучат здесь слишком могуче и объемно, и как-то уж совсем в духе радио-рока. Будем думать, что именно звук альбома и, конечно, реклама шмиха вокруг него стала причиной его моментального попадания на вершину американского альбомного чарта, где он задержался на 3 недели, оказавшись первой на 27 лет вперед работой AC/DC, способной на подобный подвиг. В Великобритании альбом For Those About To Rock сразу вышел на 3-е место в национальном чарте. Но его продажи оказались разочаровывающими. За все 40 лет в США было продано несколько более 4 миллионов копий альбома, а во всем мире около 7 миллионов. Сравните эти цифры с фантастическими тиражами альбома Back in Black. Неудивительно, что музыканты группы и в первую очередь Мальком Янг начали искать очередного козла отпущения. И, представьте себе, нашли. Барабанщику группы Филу Радду, не вовремя и сильно увлекшемуся алкоголем и наркотиками, были предъявлены обвинения в не том звуке ударов на записи. И хотя он продержался в рядах группы до апреля 1983 года, его дни в составе были сочтены. После печального, как тогда казалось музыкантом студийного опыта с Робертом Лэнджем, было решено попрощаться и возвращаться к собственным рок-корням. Вот таким он был, год 1981 в жизни AC/DC. В последующих радиопередачах мы увидим, как развивались события в стане группы. А на сегодня это все. Это была передача «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best